Окими идет, по-моему, любовь с закрытыми глазами через интуицию к искомому и приведет. Простор души, дыхание шире, подвижность мысли неба над тобой. Простор души, дыхание шире, подвижность мысли неба над тобой. Постой, не надо остановок пыльных, нить сплетена тончайшей рукой. Постой, не надо остановок пыльных, нить сплетена тончайшей рукой.